0: сыне нашей властех и воинстве я Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святе обители сей первопрестольнем граде нашем, всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды. Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.

0: Паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянуше, сами себе и друг друга, и весь живот наш,

ни посещений, прощений и оставлений грехов рабов Божиих, всечестного Отца нашего наместника и романаха Иоанна с братью святые обители сия.

Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Посети мир Твой милостью и щедротами возвыси рог христиан православных, и ниспосли на ны милости Твоя богатые. Молитвами всепречистая Владычице нашей Богородице и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательству честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших и всех святых. Молим Тя, многомилостиве Господи, услыши нас грешных, моля.

еще молимся о Еже, сохранитеся святе обители сей, первопрестольному граду нашему и всякому граду и стране, от глада губительства труса потопа, огня меча нашествий на племенников и междоусобные брани, о Еже милостиву и благоуветливу быти, благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый и избавите

0: Пречистая Владычица наша, Богородица и Преснодева Мария, Сила и честного и животворящего Христа,
1: Предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, и живо святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, и живо святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, и живо святых отец наших, святителя Михаила Первого, митрополита Киевского, всех святых Твоих, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрый нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наша, яко благ и честь.

0: Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Отцу и Сына и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб нас насущный дашь нам несть, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

0: помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови вы пять хлебов и пять тысяч насытивый, сам благослови хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножи сия во святей обители сей, и во граде сем, и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верные святи, яко Ты си благословляя, освящая всяческое Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

0: Господи, с ним отвержишь, и устамы возвестят хвалу Твою. Господи, с ним отвержишь, и устамы возвестят хвалу Твою. Господи, что се умножишь остужающими, мнози устают на мя, мнози глаголю души моей, не спасенему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мыси, слава моя, и возносей голову мою. Глас моим ко Господу возвах, и услыши меня от горы святые свои я. Аз уснух и спах во стах, яко Господь заступит мя. Не убоюсь этим людей, крестнопадающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразился все враждующими в суе. Зубы грешников сокрушил еси, Господне есть спасение, и на людях Твоих благословение Твое. Аз уснух и спах во стах, яко Господь заступит мя. Господи, да не ярости Твоя обличишь и мне, не же гневом Твоим накажешь и мне, яко стрелы Твоим зошь во мне, и утвердилась на мне руку Твою, несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзадоши голову мою, яко бремя тяжко дикотеши на мне, восмердеши и загниши раны мои от лица безумия моего, пострадах и слекохся до конца, весь день сетую хождаха, яко ледовые мои наполнившися поруганий, и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смиревший до тела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхание мое от Тебя не утаися. Сердце мое смятеся, оставь мне сила моя, и свет очи мои, и тонись со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближившиеся и сташа, и ближними отдалечи мне сташа, и нуждах усеющие душу мою. Ищущие и злая мне глаголуху суетная, и льстин весь день и поучахуся. А жека глухо не слышах, яко не мне твердзая у своих, и бых яко человек не слыша ни моего у тех своих обличения. Яко на тебя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рев, да никогда порадует меня врази мои, и внегда подвижайтесь нога моим на мя велеречивыша. Яко азна раны готов, и болезнь моя предо мной есть войну. Яко беззаконие мое, аз возвещу и попекусь о гресе моем. Врази же мои живут и укрепившися паче мне, и умножившися ненавидящими меня без правды. Воздающий мне злая возблагая болгах, мне за негонях благостыню. Не оставь меня, Боже, Господи мой, не отступи от меня. Вонми в помощь моей, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Вонми в помощь моей, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю вожидает Тебе душа моя, коли множится у Тебя плоть моя в земле пусть и непроходнее и безводнее. Так и во свете мне вихся Тебе видите силу Твою и славу Твою, яко лучшее милость Твоя паче животу сне моя похвалите Тя. Так и благословлю Тебя в животе моим и о имени Твоем воздержу руцы мои, яко только и масти да исполнится душа моя, и усна моя радости восхвалит Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучася в Тя, якобы все помощник мой, и в крови крыло Твоей возрадуйся. Прилепе душа моя по Тебе, мне же при одеснице Твоя, Ти же всю искажа душу мою, внедут в преисподней земли, предадятся в руки оружие, части лисовом будут. Царь же возвеселится, Бозе похвалится вся клянись им, яко заградившись уста глаголющих неправедная. На утренних поучася в Тебя, якобы все помощник мой, и в крови крыло Твоей возрадуйся. Прилепе душа моя по Тебе, мне же при одесница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, в дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет при Тебя молитвы моя, преклони ухо Твое к молению моему. Яко исполнися зло душа моя, живот мой, аду приближися, привменен бых снисходящими в рова, бых, как человек без помощи, умертвый в свободе, яко язвение спящего гробе, и же не помянулся к тому, и те от руки Твоей треновений быша. положишь имя в рове преисподнем, в темных осенних смертней. На мне утвердись и ярость Твоя, и вся волны Твои навелась и на мя. Удалилась я знаемых моих от меня, положишь имя мир за себе, предан бых и не исхождаха. Отче мой, если могу от нищеты, возвал к Тебе, Господи, весь день, возди к Тебе руцы мои. Едоме Твоими творящие чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе. Еда повесть, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели. Еда познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земле забвенней. И аз к Тебе, Господи, возвах утро молитвы моя предварит Тя. Вскую, Господи, отрежешь душу мою, отвращаешь лице Твое от меня. Нищая смазы в трудях от юности моя, вознижайся, смирихся и изнемогоха. На мне придоши гневе Твои, устрашение Твое возмутишь имя, обудоши имя, яко вода весь день, одержаши имя вкупе. Ударилась от меня друга искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою. Да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душа моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от осления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благе желания Твое, обновится и укорля юность Твоя. Творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути своим Моисееве, сыновом Израилевым, хотение Своя. Щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. И ликой остает восток от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыны, ущедри Господь боящихся Его. Яко Той позна создание наше, поминока персись мы, человек, яко трава дни Его, яко цветельный, так и отцветет, яко дух проди в нем и не будет, и не познает к тому место своего. Милый же Господь не от века и до века на боящихся Его, и правду Его на сынах сынов, хранящих завета Его, и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе уготовил престол свой, царство ко всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа все дела, силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа. На всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирилась в землю живот мой. Посадил медь в темных, как и мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятись и сердце мое. Помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоей поучахся. Воздех Тебе рутся моя душа моя, ко земле безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, сидя дух мой, не отврати лица Твоего от меня и уподоблюсь нисходящим рова. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как к Тебе, взя душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегох. Научи меня творить волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю право. Имени Твоего ради, Господи, живишь имя, правду Твою изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся стужающая души моей, яко аз раб Твой есть имя. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю право. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Миром Господу!

и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Ко Господу в них оскорбите мя, возвах и услыши мя. Господи, избави душу мою от стен неправедных и от языка льстива. Что даст тебе или что приложится тебе к языку льстиву? Стрелы сильного изощрены со углями пустынными. Увы мне, яко пришествие мое продолжится, вселихся в селении кидарскими. Много пришествовала душа моя с ненавидящими мира бех мирен, и когда глаголу им баряху мятуня, возведох очи мои в горы, отоню даже придет помощь моя, помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь во смятение ноги твоей, ниже воздремлет храня тебя, все не воздремлет, ниже уснет храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою, в одни солнца не ожет тебе, ниже луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохрани душу твою, Господь. Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века. Возвеселихся, орекших мне в дом Господень, пойдем, стоящий бяху ноги наши во дворях твоих Иерусалиме, Иерусалим зиждем, и яко град ему же причастие его вкупе, там обо взойдоши колено колено Господне среди Израилева, исповедайтесь имени Господню, яко там оси души престоли на суд престоли в дому Давидове, вопросите же я же о мире Иерусалима, и обили любящим тебя, будь же мир в силе твоей, обили в столпах стенах твоих, ради братьям их и ближним моих глаголах, уба мира тебе, дома ради Господа Бога наших взысках, благая тебе, к тебе возведох отче мой живущему на небеси, сияко очи раб в руку Господей своих, яко очи рабыни в руку госпожи своя, так очи наши, ко Господу Богу нашему, донди же ущедритны. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко помногу исполнихамся уничижения. Наипаче наполнися душа наша поношением гобзующих и уничижения гордых. Яко ащени Господь бы был в нас, да речет убы Израиль. Яко ащени Господь бы был в нас, внегда восстати человека наны. У божевых пожерли быше нас, внегда прогневтеся ярости их наны, убо вода потопила бы нас. Поток преди душа наша, убо преди душа наша, воду непостоянную. Благословен Господь, иже не даде нас в ловитву зубом их. Душа наша, яко птица, избавися от сети ловящих. Сеть сокрушися, и мы избавлены быхом. Помощь наша во имя Господа, сотворшего небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Надеющийся на Господа, яко гора Сион, не подвижется век живый в Иерусалиме, горы окрест его, и Господь окрест людей своих отныне до века, яко не оставит Господь жезлогрешных на жеребе праведных, яко да не простут праведни в беззаконии рук своих, ублажай Господи благие и правые сердцем. Уклоняющийся же в развращение отведет Господь с делающими беззаконие мир на Израиля. Никогда возвратите Господу плен Сион, быхом, яко утешени, тогда исполнишься радости уста наша, и язык наш веселье, тогда рекут во языцах, возвеличил есть Господь, сотворите с ними, возвеличил есть Господь, сотворите с нами, быхом веселящийся, возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом, сеющие слезами, радостью пожнут, ходящие хождах и плакохосе, метающие семена своя, грядущие же придут радостью в землющие рукояти своя, аще не Господь соизди дом в суе трудишися зиждущие, аще не Господь сохранит град в суе бде стриги, в суе вам есть утреннего те, восстанете поседение, едущие хлеб болезни, егда даст возлюбленным своим сон, все достояния Господне сынове, мзда плода чревнего, яко стрелы в руце сильного, так и сынове отресенных, блажен и же исполнит желание свое от них, не постыдятся, их доглаголит врагом своим во вратех. Блажен не все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов Твоих снеси, блажен, если и добро Тебе будет, жена Твоя, колоза плодовита, в странах дому Твоего, сынови Твои, яко на восхождение масличное, окрест трапезы Твои я, все так, а благословится человек, боясь Господа. Благослови тебя, Господь, от Сиона, и узришь, и блага Иерусалима, все дни живота Твоего, и узришь, и сыны сынов Твоих, мир на Израиле. Множицу убрашися со мной от юности моей, да речет оба Израиль. Множицу убрашися со мной от юности моей, я, яко не примогоша мя. На хребте моем делаша грешницы, продолжишь о беззаконии свое. Господь праведен сече вы, грешников, да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона, да будут, яко трава на здех, я же прежде восторжение исше,

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Из глубины воззвах к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будут уши Твои внемлющие глас умоления моего, аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постыд, яко у Тебя очищение есть, имени ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в слово Твое, упова душа моя на Господа, от стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа, яко Господа милости многое у него избавление, и то избавит Израиль от всех беззаконий его. Господи, не вознесися сердце мое, ниже вознестойся очи мои, ниже ходих великих, ниже в дивных паче мне, аще не смиренно мудрствовах, но вознесох душу мою, яко отдаенная на матерь свою, так и воздаси на душу мою, да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, яко клясться Господи, и обещайся Богу Иаковлю, аще в ниду вселение дома моего, или взыду на одра постели мои я, аще дам сон очима моима и веждам моима дремание, и покой скраняма моима, донде же обрящу место Господи, веселение Богу Иаковлю, все слышахам я во Ефрафе, обретохам я в полях дубравы, внидем вселение его, поклонимся на место, и держи стоясь нозе его, воскресни, Господи, в покой Твой Ты, и кево святыне Твои я, священницы Твои облекутся правдою, и преподобнее Твои возрадуются, Давида ради раба Твоего, не отврати лице помазанного Твоего, клясться Господь Давиду истину, и не отвержется и я, от плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем, аще сохранят сынови Твои завет мой и сведения моя сия, им же научу я, и сынови их до века сядут на престоле Твоем, яко избра Господь Сиона из воли и в жилище себе, сей покой мой век века, сде вселюся, яко из волях и, лови Твоего благословляю и благословлю, нищий его насыщу хлебы, священники его облеку во спасение, преподобнее его радостью возрадуются, там и возвращу рог Давидови у готовых светильник помазанному моему, враги его облеку студом, на нем же процветит святыня моя, сечь то добро, лечь то красно, но еже жите, братья, вкупе, яко мира на главе сходящая, на броду, броду Аароне, сходящая на меты одежды его, яко роса Аермонская, сходящая на горы Сионские, яко там заповеда Господь благословение, и живот до века. Все ныне благословите Господа, все раби Господни, стоящие во храме Господне, во дворе дома Бога нашего, в нощах воздержите руки вашего святая и благословите Господа. Благословит тебя Господь от Сиона, сотвори вы небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.

Jaka Twoja

жизнь во гробе возлежавшая, и печать на камени надлежавшая, яко царя спящего воине стрижах у Христа, и ангели славляху, яко Бога бессмертна. Жены же взываху, воскресе Господе, подаяй мира вивели ее милость.

Святую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе.

0: яко благослови семя Твое и прославися Царство Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
2: Иже наш зрак восприемый и претерпевый крест плотский, спаси мя воскресением Твоим, Христе Боже, яко человека любец.

Всяко святый си Боже наш, и во святых почиваешь, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веку.

Во время оно Петру восставьте че ко гробу, и приник видя ризы едины лежаща, и отыди в себе, девяся бывшему, и седва от небеса идуща в той же день весь, отстоящую стадию 60 от Иерусалима, ей же имя Емаус, и та беседа вас так себе о всех сих приключившихся, и бысь беседующим имя и совопрошающимся, и сам Иисус приближился, идяши с Нима, очи же ею держастися, да Его не познает, а, и рече же к ним, что суть словеса сия, о них же стязаетеся, к себе идуща, и еста дряхла, отвещав же един ему же имя Клеопа, и рече к нему, ты ли един пришлец в Иерусалим, и не увидеси бывших в нем во дни сия, и рече има Ких, она же реста ему, я же о Иисусе Назарянине, и же бысь муж пророк, силен делом и словом пред Богом и всеми людьми, как о предаше его архиереи, князи наши, на осуждение смерти и распяше его, мы же надеяхомся, как усе есть, хотя избавите Израиля, но и над всеми сими третий сей день, им однесь, от не лежи сия быша, но и жены наши некия, от нас удосишаны, бывшая рано у гроба, и не обречете ли се его, придоша глаголище, и явление ангел видевше, и же глаголит его живо, и доша нется от нас ко гробу, и обретоша таку, як уже и жены реша, самого же не видиша, и той рече к нима, о несмысленное и костное сердце, еже веровать о всех, я же глаголаши пророцы, не сияли подобаши пострадати Христу, и вните в славу свою, и начин от Моисея, и от всех пророк, сказаши им от всех Писаний, я же о нем, и приближившися весь, в ню же идяста, и той творящийся далечайше идти, и нужда ста его глаголюще, облязи с нама, яко к вечеру есть день, и преклонился есть день, и в ниде с ним облещи, и бысь яко возлежи с нима, и приим хлеб благослови, и преломив даяше има, о, немаже отвезостися очи, и познаста его, и той невидим бысть има, и рекоста к себе, не сердце ливнаю, горя бивнаю, егда глаголаше нам на пути, и яко сказываше нам Писания, и восставше той час, разрастистася во Иерусалим, и обретоста совокуплены едино на десяте, и же бяху с ними, глаголющих, якобы истину восста Господь, и явися Симону, и та поведа стоя,

0: Слава Господи, святому воскресению Твоему, осудися смертное мучительство древом неправедную смертью осуждену Ти, Господи, отнюда же князь тьмы Тебе не одолев, праведно изгнан бысть.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, от Тебе приближися и зубы не возмог стерти тело Твое, челюстьми сокрушися, отнюда же спаси болезни разрушил смертная, воскреслыси тридневе.
0: Слава Господи, кресту Твоему, честному и воскресению, два источника нам на кресте источи, спас живоносный от своего прободенного ребра, по им ему яко прославися.
1: Слава Господи, кресту Твоему честному и воскресению, во гроб селився и воскрес три дней в нетление подаде, чаяние Христос смертным, по имя яко прославися.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, бездну родшая благоутробие Деву, душу мою озари светоносным Твоим сиянием, якогда достойно воспою Твоих чудес бездну.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, стрелою греховную уязвленный нас слово видев, яко благодетелю щедри, отнюда же несказанно соединися, всечистая плотью и жесть Тебе пребожественный.
0: Священном мученичи Петре моли Бога о нас. Единый вождь земли русские быв, як уже Моисей, шатания и мятежи претерпел иси, пустынное скитание с народом разделил иси, ныне славу Божию я везря, заны молишися.
1: Священномученичи Петре, моли Бога о нас, единое упование седьми тысячего Израиля ими или ино бысть, такожде и народ наш тя живо ведая, отче Петре, правой веры не отступаши, мы живем и тя, на небесех живущего и о нас молящегося.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
1: И ныне и присно, и во

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, Ты вошед на древо нас, болезнующий волею благоутробни спаси, и терпиши язву примирения ходатайствену и спасение верны, ею же Твоему милостиве всепримирихумся родителю.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, Ты мя очистив от язвы души у язвенного змеевым угрызением Христе, и показалось и свет во тьме древле мне, слежащий в отлении, крестом бо вас сошед, мене со воскресил еси.
0: Слава Господи кресту Твоему честному и воскресению, и же на кресте страсти претерпевый разбойнику рай отверзы, яко благодетели Бог, утверди мой ум в волю Твою, едини человека любче.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению! Воскресы тридневен из гроба, и живот мира его сиявый, яко жизнодавец и Бог, утверди мой ум на волю Твою, едини человеку любче.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, благословен плод Твоего чрева, Дева Богородица, всех радости, радость бо всему миру родила, иси веселье воистину, разгоняющий печаль греховную, Богу невесту.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, жизнь вечную и свет Богородительница Дева, и мир родила, иси нам, древних человек брань, я же ко Отцу и Богу, укротевающий верою и исповеданием благодати.
0: Священномученичи Петре, моли Бога о нас, от Бога безунывности украшен, до смерти никогда же отчаялся иси священномученичи глаголя, вся страдания претерпех, но вем яко Господь мя не оставляет, даруя душе мир, ныне же Ты нас молитвою не оставим.
1: Священномученичи Петре, моли Бога о нас, во всяком деле Бога пред собою зря, паче же первосвятительского долга величия разумевая, церкви повредить и страшился иси, тем же дара любви у Бога просил иси, пастырство в ней полагая.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: Скорби, труды и болезни, суд людской немилостивый претерпел и сии первосвятителю Петре, но сих не устрашился и сии, единому суди и чист пребывая, тому ныне предстояй, молись о нас, прославляющих тебя.
1: Крепок в труде был иси первосвятителю, в ранах терпелив, в темницах свободь, глад зимы и наготу понеся, а бачи укоряем благословлявших улим и молящихся, отче Петре тем же наказуем не умираши, и умершим почитаем жив явися, в нищете многие обогащая, во всем слугою Божиим быв, ныне же Христу молися о нас, прославляющих тебя.
0: Чиста совесть моя есть, смерти же не страшусь, рекал иси отче Петре, тем же первосвятительство не оставляю, на возгоревшийся гиенский огне разделений взирая грех, бо расколу учительства не покрывается благочестием, ниже мученическую кровью, ниже братья, бойтесь разделений и соблазнов, и Бог мира сокрушит сатану под ноги ваши.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Речи Семен Пресвятой Марии, все лежит сей младенец в знамени пререкаемо, и тебе самое оружие пройдет душу, мы же вопием радуйся благодатная.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, своя плещи дав, и же от девы воплощся на раны, рабу прегрешившую, биен бывает, владыка неповинен, разрешая моя согрешения.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, предстоя в судище судить законопреступных, яко осудимый повинен бывает, и заушается бренную рукою, создавая человека яко Бог, и судяй праведно земли.
0: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, не ведай греха, и Его ради быв Господи еже, не был еси воображающийся, прием чуждея, да спасеши мир, и убиеше, прельстив мучителя.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, на кресте воздвижен был еси праотца Адама, разрешил еси грех, Его же ради Твою услышишь силу, яко вся спасти помазанная Твоя, пришел еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, избранная вся и добрая, явшаяся Богу прежде создания, светлостью всепетая, светолитием Твоим поющая, Тя просветим.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Бога человеком родила еси чистая, воплощена от чистых кровей Твоих, избавляющая согрешений многих, любовью славящая и почитающих Тя, Мать и Деву.
0: Священномученичи Петре, моли Бога о нас, яко Божий призыв патриарший глаз услышав, предателем быть и не восхотел еси, многим же святителям убиенным провидел еси мученическую кончину свою, и крест в зем Христу последовал еси.
1: Священномученичи Петре, моли Бога о нас, Тя призывай речи, патриарх, Ты, еси Петр, монашество Твое будет глад и каменный пол темниц, святительство во изгнаниях, храм же Твой небеса явится, и сослужители ангели.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
1: И ныне, и присно, и во веки веков.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, за Твоя рабы продаешься кресте и полоните ударение терпиши, свободе ходатайственно поющим, к Тебе утреннюю воспеваю Твое божество.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, божественной Твоей силою Христе, немощью плотскую крепкого низложил еси, и победителями смерти спасе воскресение показал еси.
0: Слава Господи кресту Твоему, честному и воскресению, егда со беззаконами вменився, вознеслся еси на лобнем, светило сокрывахуся, и земля колебашися, и церковная светлость раздрася, еврейское являющее отпадение.
1: Слава Господи кресту Твоему честному и воскресению, Тебе, разрушившего мучителя во всю силу, крепостью непостижимого Твоего божества, и мертвое Твоим воскресением воздвигшего, песнь слави.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, лестницу узрев Иаков к высоте утвержденну, образу научися низку собрачной Тебе, Тобою бо Бог человеком приобщися всечистая Владычице.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, избавление вечное Тобою, Дева, ныне обретши усердно зовем Ти, еже радуйся, Богоневестная, и Твоим светом возрадовавшися всепеты, песнь митя поем.
0: Священному мученичи Петре, моли Бога нас, миротворец был еси глаголя, вопли верных услышите, и не дадите Божие кесареви, и члены тела церкви не отсекайте, расколы бы не врачуются, но да будем все едино.
1: Священномученичи Петре, моли Бога о нас, церковь Христову как и обновите восхотели есть, и много бы основания положите невозможно есть ты, Отче, рекл иси патриарха предателем и преданий хулителем, и многие от сетей спасли иси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
1: И ныне и присно, и во веки веков.

0: Слава Господи, святому воскресению Твоему! Воспоминах у Тебя заключенные в аде души и оставшиеся праведных, и о Тебе спасение моляхуся, еже крестом Христе подалыся преисподним, пришед яко благоутробен.
1: Слава Господи, к святому воскресению Твоему, к одушевленному Твоему и нерокотворному храму, разрушенному бывшу страданий, возрите паки лик апостольские, отчаяйся, но паче надежды поклонься, воскресше повсюду проповеда.
0: Слава Господи, кресту Твоему честному и воскресению, на кресте вознесеся спасе волею, вражию пленилась и державу, на сем пригвоздев греховное блаже рукописание.
1: Слава Господи, кресту Твоему честному и воскресению, из мертвых воскрес спасе властью совоздвиглися человеческий род, живот и нетление даровавый нам, яко человеку любит.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, законни Тя образы и пророческое проречение яви предвозвещаху, хотящую родите благодетели чистая, всея твари, многочастней и многообразней благодетельствовавшего верно воспевающих Тя.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, устраньшегося древли наветом человека-убийцы, Адама первозданного, райские божественные сладости, неискусобрачные паки возвела иси, родши иже от преступления нас избавившаго.
0: Священному ученичи Петре моли Бога нас, святителем московским последуя первее со Христом быть и подчался иси владыко, и с народом Божиим, и сим оружием гонителей победил еси.
1: Священном ученичи Петре, моли Бога о нас, правды искал еси церковь православную защищая, и смирением сым лесть и лукавство сынов отца лжи отгнал еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, прелагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами все друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим.

0: И к тому держава смертная возможет держать и человеки. Христос Бог снидет, сокрушая, разоряя силы ее. Связуем бывает ад. Пророцы согласно радуются, предста глаголющее, спасущим вере. Изыдите вернее воскресением.
1: Вострепеташе доли преисподней днесь, ад и смерть единого от Троицы, земля поколебася, вратницы же адовы, видевши тебя ужасошася, вся же тварь сопророки, радующийся, поет тебе победную песнь, избавителю Богу нашему, разрушившему ныне смертную силу, да воскликнем и возопием к Адаму, их сущим из Адама, древо сего паки в виде, изыдите вернее воскресение.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, древом умерщвляется Адам, волю прислушания соделов, послушанием же Христовым паки обновляем есть, и небу ради распинается Сын Божий препрославленный.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, Тебе воскресшего Христе из гроба тварь вся воспе, Ты, Божинь, сущим в аде процвел иси, мертвым воскресенье иже во тьме, свет препрославленный.
0: Слава Господи Христу Твоему, честному и воскресенью, иже на кресте, на древе крестнем греховное жало притупив, и Адамово преступление рукописания, разрушив копием ребра Твоего, благословен иси Господи Божий Отец наших.
1: Слава Господи Христу Твоему, честному и воскресенью, иже в ребро прободен быв, и крапленьми крови божественной землю очистив, кровми идолобесия оскверненную, благословен иси Господи Божий Отец наш.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, преиспещренну, позлощенну утварь тя и мощью возлюби Создатель Твой, Девы и Господь, превозносимый Отце в Боге препрославлен.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, очищается от раковицы уголь древли Исаия прием, знаменательно Твое Рождество, видев превозносимого Отце в Бога и препрославлено.
0: Священномученичи Петре, моли Бога о нас, житие Твое бысть, як умирание на кресте, всеми Бо уды страдал иси, солнца многие лета не видя и смрадом дыша, пищи и одра лишения терпя, непрестанно же моляся, Боже, благословен еси.
1: Священномученичи Петре, моли Бога о нас, с разбойники заточен, из пас Твою разлучен был еси, никако же уступил еси работать тем учителем отвергаяся, отцем же святым подобиеси и вопия, Боже, благословен еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, пречистый Агнец словесный за мир заклан бы, представи я же по закону приносимое, очисти всего, кроме прегрешения, яко Бог присно зовущая, вся дела Господня Господа пойте и превозносите во все веки.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, нетленно несущий прежде страсти, восприятая от Создателя плоть наша, по страсти воскресения неприкосновенно тленью устройся, и смертное обновляет зовущее, вся дела Господня Господа пойте и превозносите во все веки.
0: Слава Господи кресту Твоему честному и воскресению, претерпевшего страсти волю, и на кресте пригвождено хотением, и разрушшего силы адовы, пойте, священницы, люди, превозносите во все веки.
1: Слава Господи кресту Твоему честному и воскресению, упразднившего смерти державу и от гроба воскресшего со славою, и спасшего человеческий род, пойте, священницы, люди, и превозносите во все веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас! Светом Рождества Твоего страна лепна вселенную просветила, и си Богородительнице, суще Бо воистину Бога на объятиях носишь и Твоих, просвещающе верное, присно зовущая, вся дела Господня Господа пойте и превозносите во все веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас! Поем чистое, благочестное Твое чрево, Бога вместившее, несказанно воплощаемо, давшего всем верным и благоразумие просвещения, присно зовущим, вся дела Господня Господа пойте и превозносите во все веки.
0: Священномученичи Петре, моли Бога о нас, смерти Твоя ищущие и не обретшие, Богу укрепляющему Тя, о сей лживо поведаше, отче Петре, после же грех убийства Твоего совершиша, уготовал бы Тебе Господь мученический венец, Его превозносите во веки.
1: Священномученичи Петре, моли Бога о нас, гонителем устрашающим страданиями и затвором отвечал Иси Отче, не могу приступить и клятвы церкви и патриарху, не мните, яко же един аз есмь, со мною бы пребывает и в молитвах вся паства, я же ради живу и умираю.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа.
1: И ныне призвано.

0: Слава Господи, святому воскресению Твоему, и же Божеству страсть прилагающей, зауститеся, все чужди мудренние, Господа Бо славы плотью распята, не распята же естеством божественным, яко во двою естеству единого величаем.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, и же телесем восстанию неверующие, ко Христу ушедши гроба научитеся, яко умерщвлена бысть и воскресе паки плоть жизнодавца, во уверение последнего воскресения, на неже уповаем.
0: Слава Господи, Христу Твоему честному и воскресению, свет от света, отче сияние, славы безлетность осиявы, якоже во тьме человеческому житию Христос воссия, и гонящую прогнать тьму, Его же непрестанно вернее величаем.
1: Слава Господи, Христу Твоему честному и воскресению, страсти плотские и крепость Божества во Христе видящие, мудрствующее единосложное естество, да посрамятся, той бо яко человек як убо умирает, Его же всего содетель восстает.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, радости нам вечная ходатайце, веселье явилось еси Преснодево Отроковице, избавители родше, истинную и Духом Божественным того чтущих, яко Бога избавляющего.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, пая Давид Твой праотец пречистая, тяковчик именует святыни Божественные, преестественне Бога вместившую в отеческое, в отечески сидящую недрех, Его же непрестанно вернее величаем.
0: Священномученичи Петре, моли Бога о нас, торжествуем радостно Тя, имущий пастырь и Отца, о чадьях молящегося величаем непрестанно, Отче Петре, российские церкви похвалу.
1: Священномученичи Петре, моли Бога о нас, возлюбим друг друга, братья, сибо есть мы сродницы новомучених святых, и Христос есть посреди нас, Его же непрестает святитель Петр молит.

благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь

0: Живот и путь Христос восста из мертвых, Клеопий и Луцес путешествова, има же и познася во Эммаусе, преломляя хлеб, ею же души и сердца горящие бяху, егда тема глаголаше на пути Писание сказаваше, я же претерпе, снима же восста завем, явися же и Петрови.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, егда в темнице бе святителю Петре имя Твое всюду поминаемо, землю русскую в единении сохрани, ныне же Тебе, пребывающе на небесех, мы Тебя призывающие, великие милости сподобляемся, молись, спастися нам.
0: И ныне и присно и во веки веков, аминь, пою бесчисленную Твою милость, творче мой, яко себе истощил еси, понести и спасти человеческое естество озлобленное, и Бог соизволил еси от чистое Бога траховицы по мне быти, и сните даже до ада, хотя ми спастися.

Отче, молимся, благохраними стране нашей, властях и воинстве ее, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии.

молимся милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, всечестного Отца нашего, наместника, иеромонаха Иоанна, с братьями святые обители.

0: Яко милостивый человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
2: Исполним утреннюю молитву нашу.

0: на свято мирно и безгрешно у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Добрых и полезных душам нашим и мира, мировью у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончать у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Христианские окончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи.
0: Пресвятую, пречистую, пребогословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи.
2: Яко Бог милости и щедроты человека люби и си, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну.

Воскресы из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, святых праведных Бога Отец и Акима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яку благ и человека.

Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сыся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися в ныне и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен меня лишит. На месте злачне там усели имя, на воде покой не воспитамя. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя поженеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дней. Господня земля и исполнение я, вселенная и всеживущий на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не кляться лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы, Господь сил, то есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадемии, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя я. Растерзал еси узы моя, Тебе пожву жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, во дворю дому Господню посреди Тебе и Иерусалиме.

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омымя от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во славе всех Твоих и победиши.

отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба, всесожжение не благоволише. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиону, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, вознашение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух правобнови во утробе моей. Слезная ми подашь Христе капли, скверну сердца моего очищающая. Я, куда благою совестью очищен, верою прихожду и страхом, Владыко, ко причащению.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел и сильно сради во площадь много милостиве, заклан быть яковча грех ради человеческий. Тем же молю тебя и моя.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от злого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь бо есть. Божественную же пия кровь к общению, первые примирися тебя опечалившим, та же дерзая таинственная брашна яшть. Прежде причастие страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца сопресносущне Сыне и

кровью обнови выростлевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние и преклони ухо Твое мне и услыша глаголы моя. Согреших, во Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возреть и на высоту славы Твоей я. Прогневок бы Твою благость, Твоя заповеди приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив сый, долготерпелив же и многомилостив, не предал Иси мя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл Иси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь, обо владыка, создание Твоей руку погубить, не же благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися, и в

Всего себе повинув греху и злостям поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаивая своего спасения окаянны, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими, убо меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое

не приши да призвати праведные, но грешные на покаяние. И очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать святыню во страсти Твоем. Якуда чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живуще и пребывающе со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, нежеда немощен буду душею же и телом, вот еже недостойней тем причащайтесь. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутие живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Якуда и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовила и си любящим Тебя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, як унесьм достоин, неже доволен, да под кров нидеши храма души моя, за неже весь пуст и палца есть, и не имаше во мне место достойно, еже главу подклоните. Но якоже с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему. И якоже восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесные моей души и воскверненное мое тело в нити. И як уже не удостоилась и в нити свечеряти со грешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренные моей души прокаженные и грешные. И як уже не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающимся. И як уже не возгнушался и сей скверных, и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушайся скверншах, он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка. Ну да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои я крови, во освящение и просвещение, и здравие смирение моей души и тела. В облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, в отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, в умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляяся общение Твоего от мысленного волка звероуловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы и Свят Владыка, посвяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и в корени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Еди нечистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемы смешения от чистых и девственных кровей, паче естества рожчая тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копье, смерть, умертви моя душетленные страсти телесные. Погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование, и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восставивай, восстави мя грехом пополшегося, образы мне покаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сие десным Отца сидением почты, с подобием причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите.
Снить им утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятелище мне покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усрести Тя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю Тя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшнем Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божие, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, о святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Вижь, Господи, смирение мое и остави все грехи мои. Вижь, яко умножившись паче влас главы моей я беззаконие мое. Кое убо не содея зло, кий грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей, уже бы и дело содеял, блуд, прелюбодейство,

любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий удо скверних, растлих, непотребен сотворих, делателище был всячески дьяволи. Явим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости, и не есть грех, побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный царю, не злобивая Господи, удиви на мне грешней милости Твоя, покажи благости Твоей я силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающегося прими мя грешного. Прими мя, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими мя при безмерней и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так о прими и меня грешного, много бы согрешихи, осквернихся, и о печалях Духа Твоего.

волею же и неволею. И вем, яко представишь грехи моя предо мною таковы, яко вы же мною содеяшися, и истяжеши слово со мною, о иже разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь имя, ниже гневом Твоим накажешь имя. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть создание. Ты, оба Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавый пред Тобою сотворил. Тебе, оба единому согреши, но молю Тебя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есть почина греха, и не есть достоин, ниже доволен возрете и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не из числа. Всякое возлодеяние и коварство, и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не растликся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, не потребен бых тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит мя всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже, мы на Тя уповах, аще есть ми спасение упование. Аще побеждает человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Буди ми спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости ми вся елихоть и согреши, яко многих зол исполнися душа моя, и несть во мне спасение и надежда. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от возрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей, да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя, и восхвалю и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едине имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презрима я вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты боюсь и Бог милости и щедрот и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твои я крови, и повинен есть и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды и мою плоть, и пия и мою кровь во мне пребывает, и аз в нем. Умилосердися, оба Господи, и не обличи меня грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будут мне святая сия во исцелении и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и во освящении души и тела, во отгнание всякого мечтания, лукавого деяния, и действия дьявольского мысли не во где всех моих действий могу, в дерзновении и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятию на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной прими моленье Христе мой, и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголоти, я же хощу, Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить их глаголоти. Согреши их паче блудницы, я же увиди, где обитаешь, мир окупивший,
прииди дерзость не помазать и Твоей носи, Богу моего, Владыки и Христа моего. Як уже оно не отринул и пришедшую от сердца, ниже меня возгнушайся слове. Твои же мне подать нози и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать. А моими слезами моими очистими ими слове. Остави прегрешение моя и прощение не подашь. Весь изо множество, весь из трупы моя, и язву зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей и еще не содеянное написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи все остави мне, Боже, всяческих. Да чистым сердцем претрепетную мыслью и душою сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всякий дыжий пияй чистым сердцем. Ты, Борекал Иси, Владыка мой, всяк еды мою плоть и пияй мою кровь во мне убоси пребывает, в нем же и аз есмь. Истинно слово всяко Владыки Бога моего. Божественный Бог, причащаяся и благотворящий благодати. Не уба есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да уба не един пребуду, кроме Тебе, Живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зрише со слезами и душою сокрушенною. Избавление моих прегрешений прошу приятельней, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обрет мя Твоей я благодати, прелестник восхитит мя льстивни, и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепли вопию Ти, як уже блудного приял, и си блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедрый. Душою сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, яко ины, яко же аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего многое долготерпение и человеколюбие крайнее. Но милостью со страсти отеплекающейся, и чистейшие, и светлейшие, и светотвориши причастники. Общники Божества Твоего соделывая независимо, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие им многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзают Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаюся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, яко же уба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими души и тела моего, поклоняюсь и величаю и славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, велико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благи человеколюбец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Неосужденно благоволи приятелями святое и пречистое Твое тело и честную кровь во исцеление души же и тела.

Несим доволен, Владыка Господи, да внидишь и под кров души моя, но понеже хочешь и ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же ты един создал еси, и внидишь со человека любим, як уже еси. Внидишь и просвещаешь и помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотворишь, не бу блудница со слезами пришедшим к тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царствие твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к тебе пришедшая вся в лице твоих другов чинил еси, единцы и благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному, непотребному, недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дни и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях, и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессеменно рожшая Тя, Пречистая и Преснодевой Марии, Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня осужденно причаститеся пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзай, отверзи мне утробы человеколюбия Твоего, и прими мя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, оба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшее, разрешение грехов понеси. Аз же окаянны все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими меня коже оная, и просвети моя душевное чувство, попаляя моя греховная вины, молитвою бессеменно рожшая Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си во истину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся обо Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститеся пречистых Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Се приступаю к божественному причащению, содетелю да не опалиша мя приобщению. Огнь боюсь и недостойный я попаляю, но оба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные дней, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися, человече, зря, огнь бо есть недостойное попаляя, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меня си любовью Христе, и изменил меня си божественным Твоим рачением. Но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся, еже в Тебе наслаждение сподоби. Далеко я возвеличаю блаже два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как во в ниду недостойный,
аще бо дерзнуся вніті в чертог, одеждами обличает, яко несть брачно, и связан извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверны души моей, и спаси меня, яко человека любец. Владыка человеколюбчик, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в судьбе будет святая сия, заеже недостойными быти, но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же ежеприлепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение мое.